98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
1: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 4 жніўня.
0: Лукашенко атрымаў ад ЗША тое, што хацеў. Варыянты.
2: То, што Трамп пригласіць Лукашенко к сябе дамой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
1: Вайлдберрис у огні. Што рабіць беларускім прадаўцам?
3: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вайлдберрис. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
0: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
4: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
1: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Мне гэта сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці на ўсе 100. Пасля таго, як анансаваны візіт Коула, прайшоў месяц, прайшоў 2 месяца, а візіта няма, ну і вырашылі, ўсё, стоп, на гэтым ўсё скончылася. І тут раптам абмены сігналамі, як гэта тут было сказана, паміж Вашынгтонам і Мінскам. Рыбакоў прыехаў, прадстаўнік Беларусі ОАН у Мінск, сустрэўся з Лукашэнкам, нібыта прывёз новыя прапановы, Лукашэнка даў загады гэтыя прапановы выконваць. Карацей кажучы, як вы ацэньваеце сённяшні стан, сённяшнюю сітуацыю з на гэтым перамоўным, неперамоўным увогуле паміж Вашынгтонам і Мінскам?
1: Вы когда сказали обмен сигналами, я почему-то, не знаю почему, представил себе 2 машины, вот, которые на узкой дороге, разъехаться они не могут, а одной из них надо сдать назад, чтобы можно было опять начинать ездить. Но из них ни одна не сдает, а вот они обмениваются сигналами, гудят друг на друга. Вот такая метафора, если хотите. Ну, возможно, какие-то, так сказать, вещи где-то проговариваются, но мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое, но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет.
0: Але, господа Аркадь, коли все ж таки казать про то, что, вот как вы кажете, может быть, некие зрухи и будут, на подставе чего, что и кому может быть пропановано? Ну, с боку Лукашенко, зразумело, основный его товар – политвязни. Але, ти зацікавить гэта по-ранейшему американцам бок з улікам таго, што самыя асноўныя, самыя вядомыя імёны з зняволеных ўжо былі вызваленыя. І што засталося прапанаваць амерыканцам? Санкцыі якія? Ці што? Вот, якія плюшкі, як кажуць, Вашынгтон можа прапанаваць?
1: Ну, в том числе поэтому я, так сказать, остаюсь на позициях здорового или нездорового упрямого скептицизма. Но я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами. Но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала, ну, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
0: Я не ведаю тут, накольки можно, в принципе, доверять этой информации, але доходят чутки, что небыто Вашингтон, США, Трамп дали Лукашенку то, что он хотел. И ближайшим часом будет там и визит приватный, правда, кажуть, приватный визит Лукашенки до Трампа не в Вашингтон, а вот у его особняк туды у Флориду. Ну и просто возникает пытание, что ж все ж таки мог такое отрымать Лукашенко, что он хотел и что ему Трамп дал? Вот у вас есть какие-нибудь версии?
1: У меня нет никаких версий. Я, кстати говоря, могу еще подумать на самом деле о каком-то там рабочем визите в Вашингтон и какой-нибудь 15-минутной встречи, возможно, на полях какого-нибудь другого мероприятия. Ну, как это и в прошлый раз в связи с этим Советом мира вырисовывалось. Об этом я еще могу подумать. Но то, что Трамп пригласит Лукашенко к себе домой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
0: сапраўды да. Іншая справа такая, тут таксама варыянты, што, маўляў, калі першы раз Лукашэнку запрашалі на гэты савет міра, то яго Пуцін не адпусціў. Зараз тут што-небудзь можа памяняцца, зараз яго на некую працоўную хай 15-хвілінную размову ў Вашынгтон адпусцяць.
1: Если он поедет, допустим, не в Вашингтон, а в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, ну, тут как-то, в общем, я могу еще поразмышлять в этом контексте, а и туда же случайно подъедет Трамп в это время, вот что-нибудь такое. Не Совет мира, но Генеральная Ассамблея ООН в сентябре, там часто бывают, так сказать, разного рода руководители государств и правительств. Но это абсолютно мои домыслы, у меня никакой информации на эту тему нет. Ну, я вот в этом ключе мог бы немножко порассуждать, но еще раз говорю, это все висит в воздухе.
2: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра перспектывы амерыкана-беларускага трэка.
0: Звязваюць вот это аднаўленне, можа быць, цікавасці ці кантактаў, гэты абмен сігналамі з тым, што менавіта ізноўку Трамп звярнуў сваю ўвагу, ну там ці адміністрацыя Трампа да расійска-украінскай вайны, да вот этой пытання спробы правесці там некую мірныя перамовы, памірыць і гэтак далей. Із-за гэтага ізноўку вярнулася цікавасць да Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце на сёння самі перспектывы вот этого працягу дыялога расійска-украінскага пры пасярэдніцтве ЗША і адпаведна, ці будзе тады працягнута вот эта цікавасць да Лукашэнкі асобы?
1: Мне кажется, что сейчас скорее наоборот. Потому что если раньше там до, ну, условно скажем, до прошлого года Украина, Киев пыталась не идти на разрыв отношений с Минском совсем, да, с Лукашенко лично, тогда еще можно было бы, ну, как-то себе представить, что украинцы не против, русские не против, ну, и тогда американцы могут как-то подумать об отключении Лукашенко прямо или косвенно. То сейчас, когда украинско-белорусские отношения настолько ухудшились, ну, или, по крайней мере, осложнились, да ухудшились даже, можно говорить об этом, что сейчас подключать Лукашенко, это было бы просто уже и несвоевременно, и необъяснимо. В какой роли он бы мог войти в эти переговоры, я себе не очень представляю. Почтового ящика опять передавать какие-то сигналы теперь уже через Минск в Москву. Я думаю, что Трампу гораздо проще послать известную компанию, так сказать, переговорщиков Виткова и других, или, в конце концов, того же Кирилла Дмитриева пригласить в Америку и передать что-то через них, чем подключать к этому процессу Лукашенко.
0: То бок, ён стаў таксічны нават для гэтага працэсу, якім нібыта раней ён быў цікавы тым же самому Трампу і ЗША.
1: Да, я думаю, что да, потому что это на самом деле не мелочь. Я еще раз говорю, что Зеленского и критиковали, и долго ему говорили, так сказать, о том, что не понимает, почему Украина занимала такую позицию. Объяснение часто сходилось к тому, что, ну, у Лукашенко есть реальная власть, и поэтому, значит, ну, хочешь не хочешь, с ним надо как-то иметь дело. То сейчас мы находимся в совершенно другой ситуации, хотя уголовное дело, насколько я понимаю, против Лукашенко украинской прокуратуры пока еще не заведено или, по крайней мере, так сказать, публично не заявлено. Но вот представьте себе, что это произойдет через ближайшие там недели или месяцы, а тут и в каком качестве тогда приглашать его как участника этих переговоров? Ну, это уж совсем тогда будет как-то Кафка и театр абсурда.
0: Коли так вообще оно будет все и протягиваться, как вы кажете, и как оно в принципе покуль что выглядает, потому что никаких терминов визиту коула чергового не называется, чего чекать не называется, не говорится, и чекания уже становятся такие, что хучей за все гэтага не будзе. Ці маюць пад сабой падставы некія чаканні часткі беларускіх дэмсілаў, што ўсё ж такі рэжым зараз вот пачне з той ці іншай прычыны, ну, неяк так зменшаць узровень рэпрэсій, спрабаваць наладзіць адносіны з Еўропай і гэтак далей. Можна гэтага чакаць?
1: З Еўропай это вопрос на сённяшні момент безнадёжны. Давайте мы можем отложить это на несколько месяцев. Я еще раз говорю, тенденция у нас понятна. У нас мы идем к тому, что Латвия закроет последний пункт прохода, значит, на белорусско-латвийской границе. Вот это знаковая штука. То есть какие там разговоры туда-сюда, кто что начнет. Ну, мы можем сказать, что, наверное, отношения между Минском и Варшавой сейчас чуть-чуть там лучше, чем они были когда-то. Но в целом это ничего не меняет. Поэтому нет, я думаю, что не стоит ничего большого сейчас ожидать. Ситуация складывается все-таки иным образом.
0: Дякую, великий Аркадий Мошас был у нас у эфира, директор доследчих программ по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений. До встречи.
1: Спасибо.
0: Живе Беларусь.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум». Wildberries у огни. Что робить белорусским продавцам?
4: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
2: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
5: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что, у них остается $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
2: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Зусім новы дзень» стаў лідарам пракату на блізкім усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на аб'яднаныя арабскія эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную ролю краін блізкага ўсходу ў сусветным кінапракаце. Генеральны дырэктар кампаніі Paramount Дэвід Эллісон заявіў, што не будзе ўплываць на рэдакцыйную палітыку тэлеканала CNN, калі зліццё з кампаніі Warner Brothers Discovery ўсё ж адбудзецца. Паводле яго слоў, журналісты павінны кіравацца фактамі, а не палітычнымі поглядамі ўладальнікаў медыя. Эллісон таксама адзначыў, што судовыя пазовы супраць аб'яднання дзвюх кампаній звязаныя не толькі з антымонапольнымі пытаннямі, але і з асцярогамі на конт будучыні CNN. Супраць здзелкі выступілі ўлады 12 амерыканскіх штатаў, а таксама гільдыя сцэнарыстаў ЗША. Іх прадстаўнікі лічаць, што аб'яднанне можа аслабіць канкурэнцыю на рынку кіно, тэлебачання і навінаў. Музычны сервіс Spotify паведаміў, што колькасць карыстальнікаў, якія аформілі платную падпіску, упершыню дасягнула 300 мільёнаў чалавек. Толькі за другі квартал гэтага года платная аўдыторыя платформы павялічылася яшчэ на 7 мільёнаў чалавек. Агульная колькасць карыстальнікаў Spotify цяпер складае 777 мільёнаў чалавек. Даходы кампаніі ад падпісак выраслі на 15% і перавысілі 4 мільярды. Еўра. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Грамадзяне Узбекістану, якія пахадзіліся працаваць у Беларусі, вядуць у соцсетках відэарэпартажы, дзе распавядаюць пра працу ў новай краіне.
3: Частка мігрантаў, якая прыляцела ў нашу краіну 13 ліпеня, пасялілася ў Глыбоцкім раёне і працуе ў сельскай гаспадарцы.
2: Мужчыны кажуць пра тое, дзе жывуць, што робяць і што ядуць, а таксама пра заробкі, якія, як высветлілася, мусяць быць не галоўным фактарам іх знаходжання ў Беларусі.
3: Са слоў Лукашэнкі, гэтай мусіць стаць забеспячэнне Узбекістану малаком і мясам. Адпаведна, тут узбекі гэта вырабляюць, хоць і не за вялікія грошы, а Беларусь потым прадае гэтую прадукцыю на радзіму мігрантам. Спадзяемся таксама за невялікія грошы. Такі вось нібыта ўзаемавыгадны чэндж.
2: А як ва Узбекістане ўспрынялі прапанову Беларусі на конт працы? Пра гэта падчас праграмы «Сварка-шоу» на YouTube-канале «Deutsche Welle Беларусь» расказала узбекская паліталагіня Галія Ібрагімова.
4: Ситуация попала в поле зрения всех СМИ, потом отреагировали чиновники, и реакция была настолько эмоциональна, что отреагировал сам президент и потребовал от чиновников, чтобы они все-таки следили за тем, в какие условия едут рабочие. Но, кажется, проблема состоит в том, что этот как раз вывоз мигрантов из Узбекистана, он был квотирован. То есть приехал сначала президент Узбекистана в Беларусь, они договорились как два автократа о том, что могут помочь друг другу. Потом в Беларусь приехал глава Андижанской области, и уже были заключены непосредственные договоренности. И просто как раз вся эта ситуация, она была под камерой. И, соответственно, эти мигранты, почему они были так наряжены? Я даже читала в СМИ, что, приехав в Беларусь, их встречали там с хлебом, с солью, были показаны какие-то белорусские народные танцы, праздники. Ну, согласитесь, согласитесь, для трудовых мигрантов любой страны это очень странное такое привечание. Такого никогда не бывает. И именно потому, что изначально эта ситуация была именно под объективами камер, эти мигранты заявили о своей субъектности и выложили это видео. То есть их курировали непосредственно власти Узбекистана. Это был такой демонстрационный кейс, поэтому на это обратили внимание. Ну и, конечно, сила соцсетей. Причем они же в этом видео не просто пожаловались, а действительно стали обращаться к своим согражданам и говорить, чтобы они ни в коем случае не ехали в Беларусь. И это было самое главное. Но здесь интересно, опять повторю, что если бы все это не курировалось на высшем уровне, едва ли бы эта ситуация вышла вот на такое публичное обозрение. Я посмотрела статистику, и несмотря на то, что мы знаем, что такое режим Лукашенко, что это такая же, в принципе, авторитарная страна, как и многие страны Центральной Азии, но тут нужно, я, наверное, не согласилась бы с тем, что, вернув собственных граждан, можно каким-то образом улучшить ситуацию. Конечно, я за то, чтобы все политэмигранты и все уехавшие из Беларуси тоже вернулись. Но даже если завтра наступит какой-то светлый демократический режим в Беларуси, мы понимаем демографические тенденции. И здесь не Беларусь одна какая-то особенная. Это тенденция, в общем-то, всех стран с какими-то европейскими западными ценностями, снижение рождаемости и так далее. То есть недостаточно просто вернуть белорусов, нужно еще и повышать как-то рождаемость. А Центральная Азия, она богата людьми. И тем не менее эти люди едут. Интересна статистика, что за прошлый год 27 тысяч граждан Туркменистана приехали на работу в Беларусь. Интересно, что почти 3,5 тысяч граждан Узбекистана уже в прошлом году работают в Беларуси. И согласитесь, что мы вообще не слышали о каких-то конфликтах. Поэтому повторю, эта ситуация вышла наружу, потому что хотели из этого устроить, ну, вот такие потемкинские деревни, а мигранты выложили в сеть. А если бы они не таким организованным способом приезжали в Беларусь, как делали это в предыдущие годы, я думаю, что мы бы про это не узнали. И тут сами автократы и вашей страны, и нашей страны, они стали, в общем, заложниками этого своего publicity, что пришлось отчитываться перед обществом.
3: Дык наколькі Беларусь прывабнае месца для грамадзян Узбекістана, працягвае Галія Ібраімова.
4: Вы знаете, наверное, если бы не этот кейс, я бы задумалась. Но, посмотрев статистику, я очень сильно удивилась. Как я сказала, граждане Туркменистана, Туркменистан – это самая закрытая страна в Центральной Азии, и мы знаем, что есть большая диаспора в Турции. Сейчас едут на заработки активно граждане Туркменистана в Казахстан, даже в Узбекистан. Но то, что Беларусь настолько привлекательна для граждан Туркменистана, это действительно стало для меня интересно. Потом я посмотрела, что, в принципе, как и во многих странах Восточной и Центральной Европы, для центральноазиатских мигрантов Беларусь тоже становится привлекательным направлением. Просто опять, здесь нужно понимать, что если в западных странах, к коим мы относим и Беларусь, действительно с демографией все не очень хорошо, то Центральная Азия, там демография все-таки это один из таких регионов мира, где все-таки население растет. И Узбекистан, например, в прошлом году побил рекорд 40 миллионов населения. Это только официальные данные. И, конечно, обеспечить всех работой внутри страны очень сложно. Поэтому трудовые мигранты едут и ищут различные еще неизведанные страны. И именно в этом контексте Беларусь тоже достаточно привлекательна. Я смотрю сейчас и Украина, и Молдова, даже для ну, в общем, эти страны тоже привлекают внимание граждан из Центральной Азии. И как я уже сказала выше, если посмотреть, то предыдущие годы такая вот неведанная нам, но миграция из Центральной Азии в Беларусь, ну, она становится так или иначе востребованной. Но это хорошая тенденция, если бы, конечно, еще условия труда и какие-то права мигрантов соблюдались. Но вот мы увидели на этом примере, что все-таки иммигранты могут заявить, что право имеют, и заявить о себе.
2: А што з заробкамі ва Узбекістане? І ці выгадна грамадзянам гэтай краіны ехаць у Віцебскую вобласць? Вось што кажа паліталагіня Галія Ібрагімова.
4: Беларусь, она может быть привлекательна, но ей придется конкурировать с другими странами, с Украиной, с Молдовой, именно вот в этой борьбе за рабочую силу. И как мы сейчас понимаем, именно не белые воротнички, а те самые синие воротнички становятся наиболее ценным ресурсом. За мигрантов из Центральной Азии конкурируют сейчас и страны Европы. Великобритания после того, как вышла из Евросоюза, у нее огромная потребность в мигрантах. И как раз именно поэтому очень многие лидеры этих стран ежегодно совершают турне по странам Центральной Азии и с Узбекистаном, с Таджикистаном, именно заключают договоренности о том, что берут по квотам таких же мигрантов. В общем-то, Великобритания в этом году увеличила квоту и собралась 10 тысяч мигрантов только из Узбекистана приглашать. Поэтому, понимаете, здесь Беларуси придется конкурировать не с Россией даже, хотя вчера Лукашенко заявил о том, что хотите больше денег, поезжайте в Россию и в их цифровой ГУЛАГ. Здесь как раз Лукашенко придется конкурировать с Евросоюзом и с Великобританией. И если он сможет выдержать эту конкуренцию, то тогда да. А что касается зарплат. Если посмотреть вообще на уровень роста экономик стран Центральной Азии, то они действительно растут. И здесь, например, если сравнить вообще со всеми странами постсоветского пространства, они демонстрируют там ежегодный рост чуть ли не 5-6, а в Узбекистане еще и 7%. Почему в Узбекистане такой огромный рост? Это связано, естественно, с реформами, которые проводит Шавкат Мирзиёев. Это второй президент Узбекистана. Он начал открывать экономику для иностранных инвестиций. И сейчас, в общем, в Узбекистане такой и строительный бум, и инвестиционный бум. И вообще сейчас, в принципе, уже сам Узбекистан вступает в эту конкурентную борьбу за собственных же граждан, чтобы удержать их в стране. Если вы, например, приедете сейчас в Ташкент или в какой-то крупный город, Самарканд, Бухара, где развивается туризм, там параллельно строится очень много высоток, бизнес-центров и так далее, и тоже нужна рабочая сила. И в целом сейчас зарплаты там, ну, примерно такие же, как вы озвучили и по Беларуси. Если говорить непосредственно о вот этих вот мигрантов из Андижанской области, почему же все-таки для них Беларусь могла быть привлекательной, то здесь нужно понимать о специфике этого региона. Андижанская область – это часть Ферганской долины, а Ферганская долина, она занимает территорию трех государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. И по плотности населения она, ну, просто превосходит все. И как даже этот глава Андижанской области заявил, что столько, сколько живет в этой Витебской области, в Узбекистане, только в одном Андижане. Вот просто сравните данные. В Андижанской области, только в одной области, живет 4 миллиона человек. А Ферганская долина, которая относится только к Узбекистану, это еще и Ферганская область, и еще ряд других областей, и там население, в принципе, вполне себе Грузии или той же самой Молдовы. Поэтому, естественно, Андижанская область, вообще вся Ферганская долина, в основном это сельскохозяйственный регион, там живет не очень богатое население, и именно специфика региона, не очень хорошие условия труда, они накладываются на то, что для граждан этого региона действительно Беларусь могла бы стать привлекательной. Но здесь опять, я думаю, что они вполне могли бы найти работу за такие же деньги и где-то поближе. И я вот просто читала различные форумы, и даже сами жители Узбекистана задавались вопросом, вы что, не смотрели трудовые контракты, что там было написано $500? Но я просто понимаю, как это все происходит на уровне. Ну, просто если начальник сказал, вот, поезжайте, хорошие условия, но это просто, извините, как к этому не относиться, все-таки восточный менталитет и вот эти вот особенные отношения начальства с подчиненными, они имеют значение. Но начальник сказал, что будут хорошие условия, но мигранты поверили, а уже на местности обнаружили, что там нет никаких условий, и еще из этих $500 нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
3: Вы слухали политологиню Галію Ібраімаву. Яна рассказала, як в Узбекистане успрыняли магчымасць поехать працаваць у Беларусь и чым наша краіна может быть прывабнай для жыхароў Центральной Азии.
2: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информацыйны подкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыць сябе.
2: Пачуемся.

0: Jeszcze raz witaję usich wielmi serdeczna. Białoruska Radio Racja. Paczynajem ranicu z racjaj. Uchety ciepły dzień, bo jak wy już opaczuli u prognozie nadworia, siądnia dalej będzie śpioka. Może tam i z tej śpioki, sztoście nam siądnia tak ciężka hety dzień paczynajeca. Ale już aż taki wieru to jeszcze heta będzie dla usich was. Dobry dzień i dla tych jak i ja jeszcze odpaczywajuć. I dla tych jak i ja zbierające na pracu. A ty jak i ja słuchając nas u Białorusi, tylko jedna prośba, robicie to je tak, aby wam było bezpieczna. A poczynajem siądnia od stużki, jaką podrychtowała Tatiana Smotkina. Jak byle ja palić wiaźni ulatkowające za miarzoj, z jakimi ciężkościami jeny sustrakające, jakie o ich nadziei i perspektywy. Preheta de insza jest z bylym palić wiaźniem Kirylem Kaziejem, jaki był wyzwalany z Mahilowskiej kolonii numer 15, pal śla pieramował spiec posłannika prezydenta Złoczonych Sztatów Ameryki Johna Cola z Łukaszenką i był deportowany u Litwu 19 sakawika 2026 roku, porozmawiała nasza żurnalistka Tatiana Smotkina. Jak skazał naszemu radiu Kiryl, choć jego deportowali z Białorusi, ale on nie szkoduje, że to tak stało się.
1: А на во что тогда жить в такой краине, коли хтось вырашить, что тебе треба зараз посадить себе знов, ну, як и со мной. Булося так же, так само. Просто нехто решив, что треба его закрыть. Ну, там, закрою его, как бы, пофиг, там, отсядись, и так. А мне добро, там, как бы, справу такую зарабил. И, конечно, коли вот это разумение приходит, скажем так, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли, и там, дрено, что без паспорта, да, да, нам добро помогли с початку, как бы, нам первый месяц, там, жильем, то есть дали гроши, купая на ежу, там дали вопротку, ну и медицина, то есть амаль уся якая, то есть, ну, я не ведаю, накольки уся, але же там зубы робить и обследование зробили, мне по обследованию ничего робить не надо. Коли бы треба было, там, какая-нибудь дорогая там операция, махчима, я бы сутыкнулся с некими обмежеваниями, але покуль что все добро, да.
2: А на конце семьи приедет, ну, все ж таки до вас?
1: Разумеется, это дети уже довольно дорослые, дочке 15 годов, то есть она зараз скончила 9 классов, то есть, как бы, яны, то есть, лига же задание съезжать с краины зараз, это великая проблема. То есть, треба отримать эдукацию некую, и потом уже по махчимости, то есть, ну, это каштуй грошей, там, переезжать. Это все вельми-вельми тяжко, то есть, это не так просто взять и съехать с того места, где живешь. То есть, это язык, ну, да, там, дошка моя ведает ангельскую мову добра, а лишь куды с ангельской, как бы, у Европе, там, только Мальта и этот самый, и...
2: Не, с ангельским можно и тут, вот.
1: Не, можно, а ли протягивать учиться здесь, как бы, здесь повинно требовать литовскую. Как бы, все ж таки, то есть мы вырешили, что они остаются покуль там, а далее будет зрозумело. Потому что у них житё там, ну, сапраўды, и все их житё зараз у Беларуси. Менять нечто, то есть это, коли им ничего не погрожает, то есть я как бы лишу, что не треба.
2: То бок, вот так ломают семьи, кажут, людские лёсы, но это сапраўды. Я разумею, потому что это вельми такая тема отшивальная для всех. Як вы бачите тут своё будущее, чем вы занимались? Они в Беларуси и тут те доведывались выложить махчима там улыбковаться, например, будет побраться.
1: Там дома до 20-го года. До того часа, покуль меня не посадили, я занимался гандлей. Вот что тут робить, я покуль не разумею, потому что тут для гандлю треба мова, треба как бы некий стартовый капитал. То есть, как бы, это тяжко. То есть, у меня ниякой эдукации, окроме середней, нема. А тут, как бы, пошать зараблять гроши головой, треба, чтобы у тебя нехто поверил и взял тебе на працу, как ты там мог себе там проявить там, ну и далее развиваться. Ну, это тяжко, потому что я бачу, что большая колькость белорусов, которые приезжают в вынику, працуют там руками, там, где берут тяжкую працу, потому что грошей не хапает, и эти гроши, какие они зарабатывают, там, хапают только, как сдымать квартиру, там, поесть и там, и опранаться. Только на жить все. То есть, как бы, то есть, например, как там за 1500 там, евро там сдымать квартиру, там, и жить всей семьей, там, как бы, это амаль немахчимо, мне сдается так. Вот поэтому, ну, что буду делать далее, покуль неведомо, то есть, треба атрымаць дакументы, каб і калі
2: Да,
1: то есть я ўвогуле не разумею, ці буду ли я заставацца ў Літве, таму што дзе будзе машыма зарабляць грошы, у той краіне я буду застацца. То есть пакуль я даже не магу пачаць пытацца зарабляць іх, таму што шмат чаго я яшчэ не разумею, то есть і пакуль ёсць толькі думкі, чым буду займацца. Але ж я думаю, што час пакажа. Пакуль яшчэ некалькі месяцаў на рускую марку ёсць.
2: На ваш погляд, якія праблемы па літвязняў ёсць, з якіх вывезлі вось так не па сваім жаданні?
1: Калі не па жаданні, то да, праблема гэта ўлакавацца тут, ну, типа абжыцца. Абжыцца тут гэта да, гэта праблема. То есть, напрыклад, ну, ніякай упэўненасці ў завтрашнім дні няма, да? То есть, бы, то есть, да, зараз мы там жывём, ёсць там яшчэ на месяц гэтая там кватэра, якую мне там прадаставілі. Дзякую Freedom House. Ёсць яны, ёсць яна, ёсць там грошы, да, якія там буду жыць. Бы, што далей? Да, там далей я ведаю, што таксама ёсць нейкія там фонды па фонды падтрымкі. То есть, калі там атрымаю дакументы, будзе там нейкая падтрымка, там будуць прапанаваць нейкую там працу, такую там падлеці падпрацоўку. Ну, напрыклад, да, то есть ёсць адукацыя для беларусаў. Для былых літвязняў ёсць такая праграма SALT, то есть якая дапамагае атрымаць адукацыю і пайці працаваць. Вось, але ж яна вельмі доўгая. То есть ты даеш заявку, потым яны разглядаюць, там гэта машына там 3-4 месяцы будзе. Потым, каб бы, ты ж чакаеш, пакуль гэтыя курсы начнуцца, потым ты па іх вучышся гэтыя курсы. Это можа длиться там амаль за год, да? Што рабіць здесь гэты год, да? То есть ніхто не кажа, што мы там вас будзем падтрымліваць там столькі часу, сколькі вам спатрэбіцца, да? То есть нават тых, хто жадае чымсьці займацца, дапамагаць, то есть, ну, то самае галоўнае, да, што няма такой падтрымкі і няма амаль мала мерапрыемстваў, якія праводзяць, каб бы, па нейкай там асацыялізацыі, да? То есть, каб бы, каб людзі там хадзілі, там і
2: сустракалі.
1: Інтэграцыі, да. Общение это, скажем так, очень важная часть акліматызацыі в іншай среде. Поэтому вот вось такого вот не хапае.
0: Паводле Кірыла Кажэя, ён па жыцці аптыміст, і ў калоніі таксама не страчваў аптымізму. Але ён зазначае, што спадзяваўся на хуткае ўладкаванне за мяжой. Калі выйшаў і апынуўся на волі, зразумеў, што хутка не будзе. І калі я праз год скажу, што ў мяне ўсё добра, то гэта будзе аптымістычны сцэнар, падсумоўвае былы падвязень.

0: Сердце. Мы разум.
1: Эксклюзивны лот, унікальную кашету, якая стала своеасаблівым вынікам першага сезону музычнага праекту K6 Live, прадалі на аукціоне ў Варшаве. Атрыманыя сродкі, звыш 400 злотых, будуць накіраваныя ўдзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Адметна, што голас артыста таксама можна пачуць на гэтым рэлізе. Пра лот і правядзенне аукціону на тэматычныя падзеі заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка распавялі нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Распавядзіце, калі ласка, наогул, як з'явілася гэтая ідэя прадставіць менавіта касету? Што гэта за касета?
3: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу. Там музыка из всех выпусков, в том числе из последнего с группой «Вишневый торт». Песни, которые они еще сами не издавали, а только записывают, откатывают их на концертах. И мы решили, что это достаточно эксклюзивный материал. Классные кассеты сейчас очень популярные. И это крафтовое издание, так сказать. Единственная копия в таком виде, супер прокачанная. Спасибо всем причастным. Уникальная вещь. Классно пошла с молотка во имя благой цели. Круто. Я думаю, что в скором времени мы будем тиражировать эти штуки большим количеством, чтобы все могли послушать. Конечно, они не будут такие уникальные, но тем не менее.
2: По факте, что можно теперь почуть, именно на этой кассете, какая протяглость, кто играет и так далее?
4: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбор Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Лайв – это живое выступление групп.
3: В произвольном порядке.
4: Это такой сборничек К6 первого сезона. Ну и событие, которое случилось, да, сейчас с Денисом, это, конечно, не очень хорошо, но это было еще больше мотивации сделать, записать хотя бы один экземпляр и как-то помочь всей этой ситуации. Ну и вроде как удалось. Человек, который обладает частой кассетой, у него по-настоящему уникальная вещь.
2: Какие у вас, до речи, эмоции, думки, уражения от проведения менавіта самого? Вы, я так разумею, что вы впершыню проводили аукцион?
4: Я, да, я в первый раз.
3: Я тоже.
4: Вообще как-то все в первый раз. Мы делаем что-то, и оно вообще в первый раз у нас. Немножко волнительно было. Ну, хорошо, то есть все живые. Было приятно смотреть в лица людям, они улыбались и реально хотели помочь и поддержать. То есть есть этому еще подоплека какая-то.
3: Мне кажется, что волнения немного нивелировались тем влиянием тусовки, которая собралась. Все не то что знакомые, как бы ты точно всех где-то видел, это точно каждый пришедший часть вот этой андерграундной тусовки, в которой мы все варимся и которую все пытаются держать на плаву и поддерживать ее жизнь.
4: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают. То есть, ну, сейчас ситуация с Денисом, она такая экстренная, неприятная, житейская и все такое. И здорово видеть, что ребята собираются, помогают друг другу, поддерживают, организовывают вот даже этот концерт и все такое. То есть все понимают, и это супер классно.
2: Какие планы и перспективы у К6? Лайв, шоу, гик, что?
3: Непонятно, как ответить на этот вопрос в данный момент.
4: Все, что перечислила Марина, можно сказать, все это планируем продолжать делать. Лично для меня сейчас самое главное – это закончить наш 6-й эпизод, как-то собрать его, успеть к дню рождения. Ну, дальше продолжать искать коллективы замечательные, снимать видосы, как-то делать новые ветки, делать концерты, фестивали, не останавливаться.
2: Окей, уявим ситуацию, что я молодой гурт, и мне вельми хочется, каб мяне зауважили. Что мне треба робить у дочинении менавіта до К6? С чим, с якими думками я могу, с якими пропановами, может быть, прийти до вас и что сказать?
3: если я молодой гурт, я думаю, что надо быть ближе к тусовке, во-первых. И дело даже не в шоу, не в К6, а именно в том, как ты себя сам позиционируешь и где ты находишься. Если ты в правильном месте и хочешь быть на К6, ты попадешь на К6 по-любому. Либо физически, либо творчески, как угодно. Как будто бы практика показывает, что на К6 попадают те, кто по какой-то причине попадает на К6.
4: Мы открыты и всем рады. Мы не делаем так, что у нас пришла идея, мы ее завтра сняли там или что-то сделали, смонтировали и дальше ищем. То есть у нас есть некий план, которому мы придерживаемся. Да, если кто-то написал там в середине какого-то действия нашего, ну, понятное дело, что будет некая коммуникация, но вот так сказать, что давайте мы завтра сделаем с вами что-то, запишем песню или снимем видео, или возьмем у вас интервью. Вряд ли, но в целом нужно писать, нужно налаживать связь. Потому что, как я и сказал, мы не планируем останавливаться, так что все попадут, планов, все будут.
3: Планов громадье, реально. Планов столько, что как будто бы в процессе их реализации уж точно кто-то захочет еще. Но как будто бы уже выходит на этап, когда процесс выполнения закрывает нужды дальнейшего развития. Пока ты делаешь, появляется еще поле для деятельности.
1: Імпреза відбулася у Варшаві у клубі Beer Station Centrum.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.
0: Афиша. Культурное життё региона Сёмы.
1: Белосток и Подляшка.
3: 5 жнівня. Серада. Фантастичная повседневность. Подляский институт культуры запрашивает выдать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, серадах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрашивает выдать фотовыставу Петра Медведя. Яе портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Слендинских запрашивает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознавчих наук имя профессора Андрея Мирхи Университета у Белостоку. На ее представлены працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознавчих наук Университета у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомящие глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живьел. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зали факультета биологии Университета у Белостоку, что по улице Цилковского. Подляский институт культуры запрашивает поглядеть выставу Евелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереи Пико, что по улице Килинского у Белостоку. Выстава сполучает живописи и скульптуру, две разные формы мастацкого самовыявления, якія выникают с захопления природой, памятью и светом органичных форм.
0: Афиша. Культурное життё региона.
1: Белосток и Подляшье.

Где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як молот заб'ється, калі б нават сляпы ці глухим я прийшов до тебе.

Ranica z racja i 8 godzin 25 chwilin u Polszczy, 9 godzin 25 chwilin u Białorusi. Ja jeszcze raz przypomnę wam praśpioku. Сегодня в нашем помежье невеликая в облачности шпёка. Вечер легкий, от 1 до 3 метров за секунду, а чиск ниже за норму. Температура по ветра днем у Белостоку от 31 до 35 градусов, у Городни от 29 до 33 градусов. У Бельску Подражским и Гайнауцы от 32 до 36 градусов, а у Берашчи от 33 до 38 градусов. Так само вечером будет тепло, чи горяча, температура от 27 до 34 градусов. Ночью так само тепло, 23-27 градусов, вечер легкий, чиск ниже за норму. Завтра можно сподеваться короткочасовых дождей, але температура далей высокая, от 30 до 32 градусов. Так что у эту шпёку будем уваходить. А в нашем эфире еще теперь одна песня, а зараз по тим Юра Ждяшук и Спорт-Экспресс.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 Польши.
3: Расійцы атакавалі Кіеў, ёсць загінулыя і параненыя. Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Наступствы массированной российской атаки у Киевской области ликвидуются. На жаль, загинули 14 человек и 27 отримали ранения. Поведомляет Державная служба Украины по надзвичайных ситуациях у сераду раницей. На протягу нескольких годин у ночи российцы наносили удары по столице Украины беспилотниками и ракетами. Жилые будинки, мясовые промысловые будинки и энергообъекты были разбуранными. Поведомили улады украинской столицы. В известных киевских уладах российские баллистичные ракеты атаковали 7 районов города и больше за годину деньчала тревога супрацьповетраной обороны. Выбухи пошкодили нескольких жилых и промысловых будинков, а у многих местах возникли пожары. У столицы Украины один человек загинул и 24 отримали ранения. Четверо пораненных находятся в тяжком стане, написал мэр Киева Виталий Кличко у телеграм-канале. Склад недалеко от центру города был разбуран, а ратовальники вытягнули из-под руин двух человек. Под завалами могут быть иншие люди. Ведутся пошуковые ратовальные операции, написал Кличко. И он додал, что сирот пораненных есть кировца худкой допомоги. Зворот форума демократичних сил до президента України Владимира Зеленського об узбудженні кримінальної справи супраць Лукашенки і дадзені ходи гэтаму звороту викликали шмат різних розумов за і супраць. Але апошні звороти до Зеленського – гэта не першая пропанова форуму на конт узбудження кримінальної справи і арышту беларускага диктатора, каже один з ініціатораў гэтага звороту політолог Змітер Балкунец.
4: Мы звернулися в Международный криминальный суд еще в 21-м году. Документы, связанные с теми процессами, которые Лукашенко робит у Беларуси. Криминальный переслед людей, сбойства и иншее. И каждый раз мы досылаем новое поведомление, когда мы отрымливаем некую фактуру, мы передаем Международный криминальный суд. Я лечу, что когда Украина отчинит криминальную справу на своей территории, то Международный криминальный суд может сделать и после этого некие спробы отчинить свою справу. Это одно другому не суперенщит.
3: По воде Змитра Балкунца добрый аналогичный приклад арешта Мадура Америкой. Зараз лёсовый изначальная заява форуму передаденная офисами президента Украины в офис генерального прокурора Украины. Про дальнейшее яе лёс доверяемся позднее. Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Працаўнікі кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі пачалі актыўную падрыхтоўку да тыдня супраць смяротнага пакарання.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Украина заявила, что в ее полоне находятся граждане 51 страны, которые воевали за Россию. Тиск на политзневоленную Алину Лазарчик не спыняется. Белорусы узгадывают подеи 2020 года. Про гэтай да іншы новины про 5 хвилин расскажем. Ганна Шайковская. Дочакаемся разом.

Только корыстной и цікавой информации так само не будет нам браковать. У радых кулисах нас далее чекают ночи, One Republic, Низкис, Boyz II Men, Roxette да иншие зорные выканавцы. А уже литерально про 5 хвилин Олесь Дубовец разгорне свой нагодник, а крышечку позднее, от 13.20, коли быть докладнее, прохучить передача «Рацию подорожжа», где протягнется размова про Грузию. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация. Семятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
3: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага Радио Рация. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». Сёння размаўляем пра адаптацыю беларускіх экс-палітзняволеных, экс-добраахвотнікаў, але тых людзей, якія зараз вельмі актыўна заўзята працуюць у валанцёрскім і не толькі музычным фестывальным руху ў беларускіх імпрэзах у эміграцыі. Размаўляць будзем з Дзенісам. Прывітанне.
4: Вітаю всіх.
3: Давай на пачатку крышку пра твой бэкграунд. Ты быў і ў якасці экс-палітзняволенага, і ў якасці экс-добраахвотніка. Ці што-небудзь з гэтага досведу пройдзенага карысным цяпер для цябе стала?
4: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу, они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение. И это у нас очень сплоченная команда.
3: Ці можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід, як экс-зневоленого, так и экс-доброхвотника?
4: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, привезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе Азова. Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки

0: из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
1: Але я так разумею, что полеты теперь главным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
0: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымна Лотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
1: Олеж, я так разумею, что только с дымками на дроне у тебя твоя допомога фестивалям белорусским эміграцыі, она не завершается, потому что час от тебе так само можно убачить и у якости волонтера на таких подеях.
0: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У ботаников я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
1: Не так давно у одной из активисток у социальной сети Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно ставление да махчимой вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
0: Ну, я считаю, что по поводу наших войроў, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
1: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
0: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий. потому что все заняты своими делами. Но, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
1: Окей, мы калі казалі пра тое, што гэтыя людзі працуюць, час ад часу для іх гэта таксама свайго роду пераключка. Так можа быць у сувязі з тым, што для іх гэта як спосаб адцягнуць увагу ад вайны і гэтак далей, наадварот, не варта на культурніцкіх падзеях засяроджваць увагу на гэтым досведзе. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
0: Да, согласен. Но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурная там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно заострять, конкретно заострять внимание то, что вот бывший боец, там, вот он молодец. Я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
1: У тебя есть разница у отчуваниях тогда, когда ты допомагал подчас войны украинским войрам, и зараз, когда ты працуешь на больш легких подзеях? Кшталту таго, што раней ты рабіў нешта такое грунтоўнае, што сапраўды вельмі-вельмі ўплывала там на свабоду, на жыццё людзей. А зараз быццам бы на больш лайтовы вайб ты пераключыўся.
0: Ну, я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем, я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
1: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброахвотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где зараз ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
0: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Ты вернулся з войны, умовно, у червні 22-го года. І з того моменту, ці були у тебе думки, каб вернуться знову? Можливо, перший час, можливо, пізніше?
0: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека. И как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь, она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
1: У тебе думки про вертання были первый час после того, как ты приехал, або разные периоды?
0: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал, я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома, просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят кабы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
1: У тебя есть чувство теперь, что ты отдал эту самую пазыку Украине?
0: Я считаю, что я отдал то, что должен был. Но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
1: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з екс-доброхвотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах у еміграції Денісом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачимо» на білоруській радіо «Рація».
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Нарак заўшыр вас ведаю на холі беларускага радыёрацыя, можа акурат толькі нехта да нашага эфіру далучыўся. Таксама чарговыя тэмы прапаную. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэмаў. Працаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. Што можам прапанаваць? Намесніца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі. Яна называецца «Пост-лукашэнкаўская Беларусь». Русь, рэформы, перспектывы, бачэння будучыня, две канцэпцыі рэформы ў сферах гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння дыскрымінацыі. Яна прадставіць на гэтай канферэнцыі.
2: Это было маё собственное предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты и какие презентации, каких концепций реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
3: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать, і будуць параўноўваць з тым, што зараз ёсць. Вось якія такія прынцыповыя ты бы вызначыла для сябе іншыя падыходы? Ці яны ўвогуле іншыя, можа, яны такія ж самыя, як у Беларусі? Ну, гэта я жартую, канешне.
2: Не такія ж, как мінімум, потому што в Беларусі нет абсалютна нікакого антидискримінационного законодательства і гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных, там, диктаторских режимах это выходит за пределы только лишь одной группы, это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения – это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальностью, ориентации, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются. То есть, чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
3: Чому мы у вас в первом стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, с тем больше сопротивления дискриминации, яны потребны? Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси Беларусі ўвогуле такога законодаўства няма. Я ведаю, што часамі і ў дэмакратычнай супольнасці кажуць, што ай, ну там трошачкі пазней. Вось як так атрымалася, што ў 21 стагоддзі ў Еўропе, вось ты кажаш пра тое, што Беларусь і Расія гэта две краіны на кантыненце, якія не маюць гэтых законаў, і мы нібыта маем пераконваць, што гэтыя законы патрэбныя, хаця здавалася, гэта відавочная справа, што яны патрэбныя.
2: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается, имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный, он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
1: Дискримінацыя няроўнай за сацыяльная несправядлівасць, гэта сістэмная праблема Беларусі, дадае Юлія Міцкевіч. А на канферэнцыі ў Варшаве пра гэта можна будзе падыскутаваць і далучыцца да дыскусіі, выказаць сваё меркаванне.
0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

лучшая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День дрыжачей рукою дзяты, життю выкресліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Польшча вядзе дыпламатычныя адносіны з Беларусю, і вызваленне Анджэя Пачобута гэта адзін з доказаў таго, што гэтыя перамовы варта весці, мяркуе былы польскі разведчык Радаслаў Куява.
2: Па яго словах, перамовы вядуцца на розных узроўнях, і Польшча заўсёды жорстка праводзіць свой інтарэс.
1: Аднак чаму да Польшчы не прыслухоўваюцца яе саюзнікі па ЕС, які ніяк не хоча ісці на кантакт з Мінскам?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава.
3: Мы разважалі з вамі у тым ліку на тэму, ці ёсць цікавасць у Мінска ўсё ж такі найці нейкую агульную мову з еўрапейскімі краінамі, з Еўрасаюзам. Але судзячы па тым, якія дзеянні прадпрымаюцца Мінскам у дачыненні да суседзяў, якія словы гучаць, якія там пагрозы выказваюцца, ці можна казаць, што ну вот гэта такі вот путь, вот такі вот падыход да у Лукашэнкі да таго, каб как бы найсці агульную мову з Еўропай, ці не? Ці вот як вы ацэньваеце?
4: Ну, я думаю, может быть, он думает, что это так вот от примушения до диалога. Мы бачим это с нашего пункта гледжання, як в звычайных людей, что это, ну, дрэнна. Это дрэнна, это не может быть позитивным и так далее. А он может, меркуя, что это такое примушение до диалога. Я такой моцный, и вот я могу с вами зрабіць, что мне, як бы, что я захочу, ну, вот, коли вы со мной будете размовлять, то вы повинны ведать, что, коли что, то я могу дослать вам, там, не ведаю, мигрантов, там, эти шары и так далее. А вот, тому я гляжу на это так. Для его, вот, это мова такая, эмоции, да, мова так, вот буквально, да, это то, что язык силы, язык насилия, это основной язык в политике. Буквально. А насчет доверия нет. Доверия нет уже, это понятно. Второй момент, то, что я слышу. Они всерьез рассчитывают на приход правых к власти. Правых радикалов, я имею в виду, в Европе. Я имею в виду такие партии, как АДГ в Германии. А вот, ну, про Польшу я не знаю. Но тут тоже не очень позитивные тренды нам видны. А я знаю, что в Польше будут выборы, насколько я помню, через год, да, парламентские, осенью следующего года. И вы видите, какая сейчас ситуация в Польше, как хорошо работает российская пропаганда, как вбивается клин между поляками и украинцами. А вот, и это все может выстрелить через год непонятно куда и во что.
3: Але пакуль гэта будзе, вот судзячы па сітуацыі з Латвіяй, якая то закрывала, то вот все-таки прыняла рашэнне не закрываць мяжу, праблемы з Польшчай. Павел Казанецкі у нас в эфіры сказаў, што ні на якія кантакты з рэжымам Лукашэнкі Варшава не пойдзе, то бок можа дачакацца ўвогуле, што гэтыя пагрозы і дзеянні Мінска прывядуць да чарговага закрыцця межаў.
4: Может и отбыться и такое, потому что коли поляки, ну, они так само сочат за тем, как вот, развиваются белорусско-американские перемовы, и коли они бачат, что тут нема никаких выников, я думаю, так само они будут корректовать свой курс относно Беларуси. Открытие этих помежных пунктов, они, может быть, как бы подтримливались, ну, определенными кругами. Ну, и для нас, для белорусов, это так само было вельми важно, что это межа не зачиняется, что люди могут пересекать межу, батьки могут приехать до своих детей сюда, у Польшу, те дети могут приехать до своих батьков у Беларусь, потому что, ну, что там греха таить, сколько людей съехало, да, в Европу, вот, и закрытие границ, конечно, это не в наших интересах, я сразу хочу сказать, но если дальше будет ситуация так развиваться, с моей точки зрения, она может просто-напросто ухудшиться. Мы снова с вами можем вернуться в ту точку, с которой мы уходили там, по-моему, год назад, да? Вот. Ну и ситуация с Литвой это тоже показывает, да? Что как бы очень неровные, нестабильные, да, буквально отношения. Даже вот в этом узком коридоре под названием там, ну, диалог не диалог, кризис не кризис, но все-таки не война, да. И вот эта вот нормальная работа границы, она продолжает оставаться, ну, более или менее в усеченном виде. Вот. Но она может снова вернуться к той точке, в которой мы были, там, я не знаю, год назад, два года назад. Ой, это такая ситуация, она как раз и называется, поэтому она и называется нестабильной. Да? Нестабильная ситуация в сфере безопасности, это очевидно. Вот. И американский трек в переговорах, он смягчал эту ситуацию, объективно смягчал, да, когда Кол приезжал, он пересекал границу, буквально, да, там Литва, белорусско-литовскую границу пересекал, вывозил в сторону Литвы политзаключенных. Это все способствовало, и он помогал решению кризиса, например, белорусско-литовской границы, тогда, когда литовцы закрыли границу, там, с этими фурами история там, и так далее, и тому подобное. Он так или иначе пытался тоже, я так понимаю, помочь в решении этих вопросов. Сегодня, ну, вот эта пауза, я надеюсь, тактическая пауза в переговорах, она тоже не может помочь в этой истории, не способствует стабилизации ситуации. Вот, поэтому, конечно, ну вот, да, нет качественного, фундаментального решения проблемы. И пока война не закончится, видимо, ее и не будет. Но только если вдруг Лукашенко не переметнется окончательно в сторону Европейского Союза, конечно, это, мы с вами знаем, что этого не произойдет. Он не сидит на двух стульях. Это очень примитивное представление. А выбор Лукашенко в пользу Москвы состоялся тогда, когда он выдвинул и был большим сторонником идеи союзного государства в конце 90-х годов.
3: Да, калі расійскі дэсант уратаваў яго ад імпічмента. Ён стаў канчатковым прыхільнікам расійскай сувязі.
4: Да, а ўсё астатняе это вопрос выжывання яго і яго рэжыма. И вот эти вот, как там люди говорят, что это поддержка баланса, там сидение на двух стульях, это не относится к Лукашенко, к его позиции. А к его позиции относятся совсем другие объяснения. Стратегический союзник Россия. А Европа всегда рассматривалась как рынок сбыта белорусских товаров, как экономический партнер. Все, все. Но история с экономическим партнерством фактически завершилась в 2022 году. Поэтому на сегодняшний день, конечно, история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребят. Это существенная ошибка.
2: Гэта была Роза Турарбекова, экспертка ў міжнародных адносінах, якая пракаментавала Еўрарадыё дыялог альбо магчымы дыялог паміж Мінскам і Брусэлем. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
5: Характар яго большасць часу напамінае трапічны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як і прагназавалі сіноптыкі, пасля засухі і заліва ў Беларусь прыйшла магутная спёка. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. І ўсё праз высокія тэмпературы. У чацвер у некаторых раёнах слупок тэрмометра будзе падымацца да плюс 40.
2: 7 жніўня вялікая спёка пачне сыходзіць дзякуючы залевам і парывістаму ветру. Але, як кажуць спецыялісты, жнівень усё адно будзе гарачы.
1: На думку экспертаў, прама цяпер мы назіраем фундаментальныя змены ў кліматычнай сістэме рэгіёна.
2: А пра тое, чаму надвор'е ў нашай краіне становіцца ўсё больш непрадказальным, Еўрарадыё расказаў кліматолаг альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак.
3: Ну, как оценивают все климатологи, климат изменяется, и это видно прежде всего даже не по погоде, а по тому, что изменяется характер различных неблагоприятных погодных и климатических ситуаций. Количество климатических негативных ситуаций, оно возрастает. Например, если дождь выпадает, то характер его больше сейчас напоминает тропический. В связи с тем, что идет очень мощное такое как бы взаимодействие циклонов и антициклонов, холодных и теплых воздушных масс, особенно по различающейся по вертикали, очень часто в этот год выпадало много града. То есть когда идет не просто дождь, а выпадает мощный град, который просто уничтожает посевы. Вот последняя ситуация на севере Гродненской области, если не ошибаюсь, это Вороновские и Поставские районы, показала, что многие, не только аграрии, но даже дачники и люди, владеющие своими персональными индивидуальными участками придомовыми, они очень сильно пострадали от этого града, и во многих случаях урожая они не дождутся. Это касается как обычного сельского хозяйства, конвективного, то есть в коллективных хозяйствах, так и на индивидуальных участках. Ну, а так, лето как лето. Лето, чередующееся, как и прогнозировали, разными термическими характеристиками, было и жарко, и холодно. И вот эта вот такая как бы переменчивая погода, она и сохранит свой характер на протяжении всего того же августа месяца. И подтверждается долгосрочные данные метеорологов о том, что вот август месяц начнется с прихода на Восточную Европу очередного жаркого воздуха, который задержится почти на неделю, может быть, даже и на дольше. И это связано именно с изменением характера движения воздушных масс, с блокировкой, в том числе в нижних слоях стратосферы этого воздуха. И вот эта вот жара, которая в ближайшие дни придет в Польшу и в Беларусь, она себя еще проявит. Тем не менее, характер атмосферных явлений, он всегда проявляется не в статичности, а в развитии. И очень сильно влияет это как атлантические воздушные массы, так, как я уже говорил, так называемые вот эти вертикальные движения воздушных масс, которые блокируются в настоящее время. Поэтому по границам вот этого антициклона будут наблюдаться, это прежде всего Балтийский регион и регион уже к северу от Беларуси, здесь будут наблюдаться уже такие вот эти граничные эффекты, когда после мощной дневной жары будет приходить воздушный фронт, насыщенный влагой, с массовым выпадением дождей, когда там за пару десятков минут будет выпадать, например, месячная норма осадков. Хотя вот статистика показывает, что как бы вроде бы объем осадков за этот год, он не сильно изменился от нормы, но, как я уже ранее говорил, изменяется характер выпадения осадков, при этом это часто бывает негативное явление для хозяйства человека. Прогнозы на ближайшие там месяц-два говорят о том, что можно даже добыть ранняя осень, но это, скорее всего, ранняя осень, она будет проявляться в деревьях, что вот из-за этой засухи, из-за вот этого жаркой зоны деревья, конечно же, ослабеют и уже начнут желтеть достаточно быстро. И тем не менее, даже вот характер такой, что выпадение этих дождей, оно все равно в малой степени насытило почву, то есть оно в регионах Восточной Европы все равно существует гидрологическая засуха, и это влияет как на дикую природу, так и на, например, на сельское хозяйство или на лесное хозяйство.
2: Вы слухали кліматолага Уладзіслава Шумака, які расказаў, чаму беларускае лета цяпер выглядае больш гарачым, чым гішпанскае.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Фельетон рации.
3: Добрые новины пришли оттуль, откуль их уже давно не чакали. У 21-м стагодзе у столицы европейской державы отбылся сапраўды технологичный цуд. Максимальный термин отключения горячей воды у Минску скоротили. Теперь жыхары столицы будут мыться у тазику не 2 тыдні, а усяго только 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и усе 10. А потом еще несколько дней можно на несколько годин отключать. Але это уже дробязи. Головное – официйный рекорд поставленный. Дзесьці рыхтуются на Марс лететь, а дзесьці горячую воду не научились не отключать. Особливо у регионах. Там еще до такого технологичного прорыва, как у Минску, не дошли. Жыхарам регионов доведется даўжэй мыться у тазика. Азиках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-го стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы по всей краине и отключайте не целый район, а только квартал. Видать, тому, что добрые трубы не попиаришь, на дожинках не продемонстроишь. А тому варто чакать, что в ближайший час кожное лето белорусам знов доведется проходить один и той же ритуал. Доставать тазики, рондали, чайники, учиться экономно переливать кипень и отчувать себе удельниками историчной реконструкции побыту минулого стагоддя.
0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

светло. Ты мусишь мне что здесь сказать? Бог ради, я рос в огне. Турботно.

0: Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю господарства, усіх, хто на хвалі Беларускага Радіо Рація. Мене зовуть Марина Савіцкая, і гэта програма «Мы бачим». Сьогодні розмовляємо про адаптацію білоруських екс-політзняволених, экс-добраахвотников, але тих людей, які зараз вельми активно заузята працюють у волонтерському і не тільки музичному фестивальному руху у білоруських імпрезах у еміграції. Розмовляти будемо з Денисом. Привітання.
4: Вітаю всіх.
3: Давай на початку кришечку про твой бекграунд. Ты был и у якости экс-политзняволенного, и у якости экс-добраахвотника. Ти что-нибудь з гэтага досвіду пройденного корыстным цяпер для тебе стало?
4: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу. Они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение, и это у нас очень сплоченная команда.
3: Ти можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід, як экс-зневоленого, так и экс-доброхотника?
4: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, перевезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе «Азова». Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
3: Але я так разумею, что полеты теперь главным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
4: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
3: Олеж, я так разумею, что толькі з дымкамі на дроне у цябе твая дапамога фестывалям беларускім эміграцыі яна не завяршаецца, таму што час ад часу цябе таксама можна ўбачыць і ў якасці валанцёра на такіх падзеях.
4: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У «Ботаников» я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
3: Не так давно у одной из активисток у социальной сетки Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно ставление да магчымай вось такой сустрэчы, наколькі яна патрэбная на твой погляд альбо не патрэбная?
4: Но я считаю, что по поводу наших войроў, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, прав вызволения Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
3: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
4: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий. Потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
3: Окей, мы калі казалі про то, что гэтыя люди працуют, час часу для іх гэта таксама свайго роду пераключка. Так можа быць у сувязі з тым, што для іх гэта як спосаб адцягнуць увагу ад вайны і гэтак далей, наадварот, не варта на культурніцкіх падзеях засяроджваць увагу на гэтым досведзе. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
4: Да, согласен, но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно заострять, конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
3: У тебя есть розница у адчуваннях тады, калі ты дапамагаў падчас вайны украінскім ваярам, і зараз, калі ты працуеш на больш лёгкіх падзеях? Кшталту таго, што раней ты рабіў нешта такое грунтоўнае, што сапраўды вельмі-вельмі ўплывала там на свабоду, на жыццё людзей. А зараз быццам бы на больш лайтовы вайб ты пераключыўся.
4: Но я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем, я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
3: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где зараз ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
4: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
3: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. И из того момента, были у тебя думки, как вернуться снова? Можемо первый час, можемо позднее?
4: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь... она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
3: У тебе думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные периоды?
4: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал. Я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
3: У тебя есть чувство теперь, что ты отдал эту самую позыку Украине?
4: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
3: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сьогодні ми розмовляли з екс-доброхвотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах о еміграції Денисом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачим» на білоруській радіо «Рація».
2: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Я мистер Дедман. Rejoice!